0: Topolan și acolo deja e situația dificilă. Eu aseară, pe la vreo ora 11 noapte, eram pe la Ciocana, pe meșterul Manole, acolo se făceau reparații, drumul este cam așa pe aici colo, cred că cei care sunt prin zonă sunt plini de nervi, dar totul este spre bine. Julenca, neața, bună dimineața!
1: Da, bună dimineața, dobro utro! Banda, доброе утро всем тем, кто прямо сейчас нервничает где-то на мештеру Маноле. Не переживайте, это все временно, зато у нас потом будет с вами хорошая дорога, на которой мы будем ездить с удовольствием и, конечно, не опаздывать на работу. Поэтому не печальтесь, все это пройдет, и да, и вправду есть некие пробки, конечно же, из-за того, что ремонтируются дороги, но это все временно.
0: Alexandru, bună dimineața din Germania, Nürnberg, o zi frumoasă pentru toată lumea, Trușeniu, un răsărit frumos de la Vyacheslav, bună dimineața Trușeniu, mai jos pe, e noaptea deja acolo, nu, e încă noapte, Alexandru transmite fotografie, la noi deja s-a închegat bine de cu zi, doar că cerul este cam noros, dar nu vă speriați prieteni, precipitații pentru astăzi nu se anunță, vremea va fi relativ bunicică, cer variabil, după ora 10 va apărea din belșug soarele, nu aveți nevoie de umbrele, mâine dacă cumva vă gândiți să faceți vreun picnic ceva, probabilitate mai mare de ploaie în comparație cu ziua de astăzi.
1: Deci, если кто хочет, то поторопитесь сегодня, чтобы это все устроить, да, тот самый пикник, потому что и вправду в эти выходные, да, погодка нас, к сожалению, не порадует. Дожди, ну и в принципе уже как-то даже можно все-таки почти середина сентября, они даже очень кстати. Я даже как-то уже соскучилась по этим дождям, хотя сестра у меня вчера говорит, ой, не хочу дожди, хочу круглый год лета, а вот я очень хочу дожди, хочу осень, хочу, чтобы были красивые желтые листья, хочу, чтобы у нас были холодные вечера, чтобы заваривать чайчик, чтобы укутываться в пледик.
0: А китари фактури.
1: Это уже другое дело.

0: На рекорде.
1: Ну а наше доброе утро продолжается прямиком из студии Радио Рекорд Молдова. Это волна 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Делай громче, пиши комментарий в наш телеграм-канал и давай их зачитаем на все услышание, на всю страну. Передать кому-то привет, признаться кому-то в любви, а может быть поздороваться с кем-то, кто явно не ожидал от вас приветствия. Вот вы как раз-таки

тратить, дабы оставаться побогаче и дальше. Кстати, по поводу выходных. Мы вам уже говорили о том, что, к сожалению, в эти выходные не самая прекрасная погода для тех, кто хочет провести, например, пикник, или, может быть, шашлычок, или, может быть, пойти прогуляться где-нибудь в лесу. Но зато это отличная погода для того, чтобы поваляться дома, заняться, наконец-то, делами по дому.

0: том числе, это, кстати, отличные выходные для того, чтобы провести какую-то генеральную уборку. Да, и это, кстати, не только потому, что дождь, а даже по луне в эти выходные отлично убираться и делать что-то, знаешь, делать такую рутинную работу.
1: Да, дака йоам фукута астаер.
0: Засчитывается.
1: Merge?
0: Da.
1: Nu știu așa ce mi-a venit. Am dat toate hainele jos și am zis, am făcut o selecție. Ceea ce nu am îmbrăcat de un an de zile, la dreapta. Ceea ce e ok, la stânga. Și ieri am avut treaba așa serioasă. Soția a rămas.
0: Deci ca în copilărie, da? Da, pentru că așa de regulă fac mamele atunci când deja nu mai au nervi, când le zic copiilor, du-te și fă curățenie în camera ta.
1: Dacă nu ascultă,
0: am avut, da.

0: văzut că a strâns toate hainele așa cum a putut ea. Da, nu a fost ideal, evident, dar
1: ești
0: așa
1: dură, dură.
0: Dură, da, da, păi uneori trebuie și așa. Кстати, вот я говорила по поводу Луны, да, у нас период новолуния, энергия находится на минимальном таком уровне, поэтому почему говорят хорошо сейчас убираться в доме, что-то делать, да, потому что это время очищения, время планирования, да, и, в принципе, избавления от старого, поэтому очень хорошо именно в этот период.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
3: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Фонарь and Абрамцова.
1: Da, noi ceva mai devreme am zis să ne salute lumea care e conectată cu noi, neapărat cei care poartă numele de Ion Ionela. Am început cu Alexandru și Alexandrele de la o luni. Astăzi putem acorda o atenție mai deosebită acestui nume. Bună dimineața pentru cei care sunt pe șoseaua Hâncești. Suntem spre șoseaua Hâncești de la Botanica. Roman transmite și fotografie. Andrei Vladimirovici, Dobre Utra Banda, Sem Hăroșei Nastraienie, Alexandru cu noi, Neața Banditos, mai sus Moleșteanu ne salută. Păi dacă la mine familia se începe cu Ion, te salutați și deja ai un punct și un like, spre exemplu, la acest comentariu din partea mea, iată așa. Пак, а мерсун онлайн.
2: Смотри, пишет нам Анатолий, говорит, передаю самые теплые пожелания всем, кто сейчас слушает это радио. Желаю каждому отличного настроения, крепкого здоровья, любви, счастья и только приятных событий в жизни. Пусть этот день принесет улыбки, хорошие новости и исполнение самых заветных желаний. Ой, как хорошо сказал Анатолий. Пусть все сбудется у всех причем. И как можно скорее. Серджио, не скрибу надменяться банда. Un alt Sergiu, Serge, de fapt, scrie Доброе утро. А что тут происходит? Что за дискотека с утра пораньше? Всем хорошего дня. Это дискотека века, это плейлист Радио Рекорд Молдова. Впереди у нас, кстати, еще много интересных треков для вас даже в этом часу. Поэтому не переключаемся, пишем комментарии в наш телеграм-канал. Не забываем про то, что мы, в принципе, всегда от вас ждем каких-то, знаете, таких обширных сообщений, где вы нам расскажете, как вы проснулись, что вам снилось, какие у вас планы на сегодня. Учитывая, что у нас впереди выходные, расскажите нам, чем вы собираетесь заниматься в эти выходные. Может быть, у вас какое-то яркое событие в семейной жизни. А может быть, вы наконец-то встретитесь с подругами, с которыми не виделись лет так 10. А может быть, у вас сестра родила, и пойдете в роддом поздравлять. Рассказывайте, пишите, мы хотим абсолютно все о вас знать.
1: Андрей, зиче, буна диминеца комунитате, зи буна пентру toți. Alioșca cu noi se salută mai jos. Bună banda și eu sunt prezent. Un sfârșit de săptămână minunat pentru toată lumea. Asta vă dorim și noi vouă, prieteni, să vă simțiți bine cu oamenii dragi vouă și clar că totul începe de dimineață. Dacă i-am dat o notă bună, atunci așa va fi toată ziua. Cehia, orașul Brno, salutare pentru Vitalie, mesaj din partea lui Denis. Silvia ne salută, bună dimineața, foarte faină atmosfera astăzi. La radio sau atmosfera din mașina ta, de afară, cum e vremea? Deci mai multă claritate.
2: A то мы тут что-то не поняли до конца, где хорошая атмосфера. Я думаю, конечно, Сильвия имела в виду, что у нас тут в эфире классная атмосфера, хорошая музыка, приятные комментарии, и сразу утро становится, знаешь, таким атмосферным. 94245, такой никнейм написал нам, «Буна ку диспозиции де димини». А, e bine, e foarte bine, e minunat, pentru că, de fapt, ăsta e și scopul nostru, da? Să vă facem o dispoziție bună ca să aveți puteri pentru...

0: să vedem ce ne rezervă nouă astăzi soarele, luna, stelele, planetele, cometele și găurile negre.
1: Все правильно говорит Виктор, и правда гороскоп на рекорде 7 часов 55 минут, поэтому давайте-ка узнаем, как нам сегодня всем стоит поступать, а как ни в коем случае не стоит. По традиции, конечно же, правильно, овны, вы первые овны, сегодня вы сможете свернуть горы и достичь невероятных высот. Главное правило для вас этого дня – оставаться всегда вежливым. Так что смотрите, что кому вы говорите. Тельцы, звезды вам советуют изменить манеру общения с некоторыми людьми. Если вы чувствуете себя нехорошо возле того или иного человека, есть смысл просто отойти в сторону. Продолжаем далее с близнецами, у которых ожидается встреча с человеком, который принесет приятные новости для вашего бизнеса. Далее у нас раки, чтобы ничего не валилось из рук, просто забейте на все дела сегодня. Вот звезды вам прям разрешают взять сегодня выходной, отставить все дела и просто провести этот день в свое личное удовольствие.

0: просто в вашу пользу. Девы, не стоит пугаться слухов и сплетен вокруг своей персоны. Они вам только принесут некие дополнительные доходы. Весы, тюлени, отдых вам просто сегодня необходим. Да, сегодня тот день, когда вы должны целый день валяться, кушать вкусняшки и никуда не идти. Скорпионы вас ждет появление отличных единомышленников. Есть вероятность встретить будущего бизнес-партнера, с которым вы сможете зарабатывать неплохие деньги. Стрельцы, вам стоит сменить чрезмерное рвение на спокойное выполнение текущих дел. Стоит немножко утихомирить свои амбиции, так как есть вероятность того, что они вас ведут в некое заблуждение. Может быть, вы не настолько сильно хотите делать некоторые вещи, которые прямо сейчас делаете, поэтому, конечно, вопрос нужно задать себе глубоко внутри. А и вправду, хочу ли я все это делать сейчас? Если ответ негативный, то задумайтесь. Переходим далее к Козерогам. События этого дня станут для вас невероятным подарком. Сегодня Козерогам нужно пользоваться всеми благами, которые предоставляют таинственные звезды. Кстати, очень важный момент для Козерогов. Замечайте сегодня детали, но не детали, которые вы встречаете там на улице, в офисе или где-то, а именно детали в словах, которые люди вам говорят, потому что есть такая возможность, знаете, как бы что-то для себя учесть, при этом как будто бы получить такое некое послание от звезд, да, через слова других людей. Поэтому обратите внимание, кто что вам говорит. Водолеи, вам нужно готовиться решить любые задачи, которые, возможно, вас выведут на новый уровень. Потому что те задачи, которые перед вами сегодня появятся, они появятся и у ваших конкурентов. Но у вас будет выше шанс эти задачи решить хорошо, да, так, чтобы еще вас заметили. Поэтому сегодня нужно где-то включить в себе вот такую конкурентность и поднажать. Вот такой совет от звезд. Рыбы, вы у нас в конце, но, конечно, не менее важны для всего гороскопа. Сегодня ваш лучший советчик – это спокойствие. И только спокойствие. Не реагируйте бурно на то, что вам будут говорить люди вблизи. Не реагируйте бурно, если даже что-то пойдет не по плану, или если, знаете, подойдут люди, с которыми вы давно, например, не общались, и скажут вам что-то неприятное. Тоже вот ни на что не нужно сегодня обращать внимание. Это совет от звезд. И, кстати, да, это был гороскоп на рекорде. А у нас стало ровно 8:00 в студии. Это значит, что мы начинаем следующий час и приветствуем вас. Доброе утро!
1: Piesa asta nu da, dar se aude acum la radio. În această oră avem nevoie de apelurile telefonice ale voastre. E o oră ce conține plasare de produs, o oră care este alături de partener, oră ce conține plasarea de produs, da? Mai menționăm încă o dată asta.

Да, Леди Гага призывает вас взять ваши телефоны в руки и набрать номер нашей студии для того, чтобы сыграть с нами в «Эра аффирмации». Та самая игра, которая вас точно разбудит, которая как минимум сделает отличную разминку для вашей головы, для ваших мозгов. Это игра, в которой нужно контролировать то, что вы говорите. Запретных слов всего лишь два. Это слово «да» и слово «нет». Если вы продержитесь 2 минуты с нами в эфире, вы, во-первых, попадаете в большой финал, ну а во-вторых, у

0: Ефтин, шибун.
1: С Grand Hall & Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall & Baby Hall.
2: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet MD или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь,

0: Выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие. Record
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
2: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: radio, am renunțat pentru o perioadă. Astăzi, din nou, vrem împreună cu voi să-l realizăm. Sunați-ne, jucăm împreună, ghicim piesă și oferim titlul de melomanul săptămânii.
1: Все правильно говорит Виктор. Главное дозвониться. А номер нашей студии 0786-0107-9. Дозвонись, сыграй с нами «Фа, соль, ля». Та самая музыкальная игра, в которой ты по подсказкам должен отгадать, какой трек мы задумали, какой трек мы для тебя спрятали в этих подсказках. Ты можешь, кстати, выбрать количество подсказок. Мы предоставляем максимум 3 подсказки. Ты можешь сказать: «Я угадаю эту песню с 2 подсказок», или «Я угадаю эту песню с 1 подсказки», или «Мне нужны все 3». Тогда все 3 прозвучат. Но очень важное правило: ты изначально выбираешь количество подсказок во время игры. Если ты выбрал, например, 1 подсказку, ты не можешь поменять свое решение и вдруг сказать, что тебе нужна еще 1 подсказка. Нет, так это не работает. Изначально выбираем количество подсказок, слушаем подсказки, отгадываем трек. Так, кто у нас на линии? Алло, доброе утро.
0: Няца.
2: Бună dimineața.
0: Cine la телефон?
2: Sergiu.
0: Sergiu, de unde ne asculți?
2: La Chișinău.
0: Din Chișinău. Sergiu, alege cu cine joci, cu Iulia sau cu mine?
2: Cu Iulia.
0: Cu Iulia.
1: Bine,
0: bine.
1: Поехали. Ну что, Сергей, выбирай, сколько подсказок тебе понадобится, чтобы отгадать этот трек?
0: Да, descriere are nevoie omul.
1: И хорошо, давай послушаем. Да, ты прав, и вправду. Нужно же сначала, нужно описание этой песни. Ну хорошо, поехали. Итак, песня рассказывает о примирении и чувствах двух людей. Ну а ее припев настолько популярный, что стал самым популярным мемом в том году, когда этот трек увидел свет.
2: Хорошо, да... Критику
1: и на русском, и на романе. Да, песня на русском языке. Сколько подсказок тебе понадобится для того, чтобы отгадать?
2: Три.
1: Все 3 берешь, хорошо? Тогда поехали. Первая подсказка звучит так. Песню выпустили в 2017 году украинский коллектив с самым лесным названием. Подсказка номер 2. Визитной карточкой клипа стал минималистичный стиль. Исполнители имеют на голове панамы, которые закрывают глаза, одинаковые куртки и двигается ритмично в тумане. Вспоминаешь что-то? И третья подсказка. Сам клип начинается с некого интервью. Первый вопрос, который звучит: а что такое любовь? Что для тебя любовь?
0: Din acest moment Sergiu începe 1 minut pentru a gândi varianta corectă.
1: Давай подумаем вслух, Сергей. Давай вместе подумаем. Может, мы что-нибудь придумаем. Ничего не вспоминаешь? Ну вот смотри, во-первых, 2017 год, украинский коллектив с самым лесным названием. Вот отсюда тебе надо отталкиваться. Лесное название – это что-то, что связано с лесом.
2: Мумий-тролль.
1: Что обычно можно найти в лесу?
0: Тролли.
1: Тролли. Ну хорошо, это как вариант. Что еще? Давай еще подумаем. Что еще можно найти в лесу?
0: Мумии.
1: Размышляй, Сергей, давай вслух.
0: Минуту се термина, după care încep 30 de secunde. Ultimele. Dacă nu vom avea parte de un răspuns, dăm varianta corectă.
1: Сергей, что мы можем найти в лесу? Я очень хочу тебе помочь. Но для этого мне нужно, чтобы ты как минимум не отвечал.
2: Копать фрунзе, да.
1: Что еще?
2: Дерево.
1: Еще что? Особенно вот после дождя.
2: Грибы.
1: О, это уже ближе. Уже знаешь, как в той игре. Горячо становится.
0: Варианта финала есть.

0: главным вирусным хитом года. И вправду, как я и говорила ранее, в клипе, да, визитная карточка, это был тот самый минималистичный стиль.
1: Да.
0: Ребята с панамами на глазах, в одинаковых куртках, двигаются со стороны в сторону в тумане. Да. Ну и про то, что текст песни рассказывает о примирении и чувствах двух людей, это
2: между
0: так оно
2: нами и тает лед, да.
0: Пусть никто нас не найдет.
3: Мерси фрумо, Сергио, сайвози буне. Папа.
2: Спасибо, до свидания.

0: У нас продолжается наша потрясающая игра «Фасоля». Если ты хочешь поиграть в нашу музыкальную игру, дозвонись по номеру 07860179. Твой звонок мы ждем прямо сейчас. Тебе будут предоставлены 3 подсказки, и ты сможешь выбрать, из скольких подсказок ты будешь отгадывать этот трек. Ну а перед тем, как мы тебе их озвучим, то у тебя будет описание песни. По описанию ты будешь решать, сколько подсказок тебе нужно для того, чтобы отгадать этот трек. Если у тебя это получится, то ты станешь официально меломаном этой недели.
1: Dar hai să oferim acest titlu de melomanul săptămânii pentru cel care ne va ghici piesa maxim dintr-un indiciu. Maxim dintr-un indiciu sau fără indicii. Eu am o descriere detaliată, extrem de detaliată. 0786 0179. Dar dacă vreți să câștigați jocul, să fiți încrezut, eu măcar sun, nu sunt melomanul chiar a săptămânii, pot fi și melomanul zilei, însă am dat răspuns corect din 2-3 indicii. Voi alegeți. Haideți să jucăm. Telefoanele erau roșii în intervenția trecută, dar ne-a venit blocul de reclame și ne-a

0: Și acum vine blocul de publicitate. Dance Radio.
1: Reclamă. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio.
3: Очень короткий рекламный блок. Да, а все потому, что нечего терять время. Зря давайте слушать классные треки, которые, кстати, вы нам рекомендуете в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Сегодня мы ждем от вас треки, где указываются на какие-то погодные явления. Да, снегопад, дождь, метель, ураган, торнадо, тайфун, да все что угодно.

0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Dance Radio. Рекорд.
2: Рекорд. Вейкаперы. Шалонарь энд Абрамцова.

эмоциями. Набирайте сил и услышимся с вами уже в понедельник. С 7 до 11 ваши любимые ведущие Виктор и Юля будут на своих рабочих местах. Ну а ровно до понедельника мы вам кричим «Чао!»

0: телефонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лумафамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: колонку АК планшетом Xiaomi, стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 леев и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум.МД».
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

самолет был когда-то. Нет, уже там самолета. Салют от Илья. Арич, но... Three, two, one.

Ян Бугар зиче, добрый вечер, чеканы с вами, всем хорошего дня и удачи, салют ин Ирланда, Дублин, Валерию, Кристина, привет, чеканы с вами, ага, это уже увидела, я, ага, буна зива, добрый день, зиче, Ян. Уйте, ка ам фост ярош инвинуита, пе каналул ностру, де Телеграм, гата, о са ма супер пе вой, зиче, ка ам дат индичи инкорект, дечи, ну ера ан ани 2000 киндер, зиче, еу акуш, ва спун ин че ан ера.

Если бы все жены ругались таким голосом, разводов было бы поменьше. Ну, прякрит, кого часто вам де мульт? Сичи Михайлович, скажи, пожалуйста, таким голосом, а почему твоя футболка сухая и совсем не пахнет?

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: С Grand Hall & Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall & Baby Hall.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Автоплаза. Порним împреună!
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107

0: 20 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet ND или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
2: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
3: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: лучше. Хотите заказать автомобиль из Кореи? Аутолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Аутолидер. 068 55 75 75.
1: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Mirz.
3: Record.

0: Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Лазаван. Рекорд.